дай стекле. Ниндиней, человек елейвен, остег юд в бархи сест. Altijd fleurig, goed in het veld, dus niet je hebt.